Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Впервые за 8 лет в Киев прибыли военные представители всех 32 стран-членов НАТО. Члены военного комитета Альянса провели переговоры в украинской столице. Их тема подробности не приводится. Глава военного комитета, итальянский адмирал Джузеппе Драгоне, уточнил, что на Украину 6 октября тайно прибыли все военачальники комитета. Комитет отвечает за предоставление стратегических и военных консультаций, в том числе Североатлантическому совету. Людмила Бабушкина уходит с поста председателя Свердловского заксобрания. Новым спикером станет Дмитрий Жуков, первый зампред. Об этом сообщил источник портала Е1. Бабушкина станет его заместителем. Дмитрий Жуков родился 10 августа 1977 года в Серове, окончил Серовский металлургический техникум и Уральскую академию госслужбы. С 2016-го трижды избирался депутатом регионального заксобрания. Александр Бастрыкин взял на контроль инциденты с участием школьников, произошедшие в общественном транспорте на Урале. Речь о двух случаях. В Екатеринбурге 6 октября несколько молодых людей напали на кондуктора трамвая. После случившегося женщине потребовалась медпомощь. В Березовском водитель маршрутного автобуса в ходе конфликта ударил пассажира-школьника. По данным фактам возбуждены уголовные дела, пишет «Комсомольская правда». Свердловская киностудия снимет фильм по мотивам сказа Бажова «Каменный цветок». По сюжету мастер-камнерез и школьная учительница по ошибке отправляются на свидание, но оказываются в прошлом. Им приходится выдать себя за героев уральской легенды, чтобы спасти деревню от злого колдуна и найти дорогу домой. Корабль «Крю Дрэгон» с уральским космонавтом Андреем Федяевым отстыковался от МКС. Вместе с Федяевым возвращаются на Землю американские и европейские астронавты. Обратный путь займет около 27 часов. Приводнение у побережья Калифорнии запланировано на вечер 8 октября. Доллар на четверг 85.48, евро 96.33.
2: Прогноз погоды на «Радио Лето» представляет АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, 8 октября, в четверг, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха днем 8-10 градусов выше нуля.
0: Реклама. Сердце радостно бьется от

0: прекрасных новостей. Клиника сердца теперь в составе медицинских центров «Здоровье 365».
1: Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Выбирайте клинику сердца. Выбирайте «Здоровье 365». 8 марта 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-6501. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98 и

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 10 минут в Екатеринбурге. Доброе утро, мои хорошие. Это Юлия Никонорова, «Радио Лето», 98.9 FM. Если вы уже проснулись, потянулись, сбоку на бок повернулись, а может быть даже уже сели за руль и уже движетесь куда-то навстречу своим амбициозным целям, я вам желаю счастливого пути. Уже в ближайшее время я подскажу вам вместе с астрологами, тарологами, нумерологами, что следует, а чего не следует делать в этот замечательный четверг. А спустя еще несколько минут у нас будет розыгрыш билетов на футбол. Не пропустите, не переключайтесь, оставайтесь с «Радио Лето».
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: дня.
1: 7 часов 21 минута в Екатеринбурге. Сегодня 8 октября 2026 года. Энергетика этого дня требует прагматизма, внимания к деталям и умения вовремя замедлиться, чтобы оценить меняющиеся обстоятельства. Символ 27-го лунного дня – трезубец, время спокойного созерцания и внутренней трансформации. А число дня – 1. Энергия единицы символизирует начало, индивидуальность и импульс для будущих свершений. Итак, прогноз по всем стихиям и знакам зодиака. Стихия огня – это Овен, Лев и Стрелец. Ваша главная задача сегодня – сдерживать импульсивность, особенно в общении и финансовых тратах. Не разбрасывайтесь обещаниями, которые не сможете выполнить. Оцените ситуацию со стороны, прежде чем совершить решительный рывок. Телец, Дева и Козерог. Сегодня вы, дорогие земные знаки, короли продуктивности. Работа с документами, бухгалтерией, планированием бюджета пройдет просто на ура. Цените свои достижения и не обесценивайте пройденный путь. Стихия воздуха, близнецы, весы и водолеи. У вас возможны честные и глубокие разговоры с близкими. Постарайтесь не спорить по пустякам и не поддаваться чужому драматизму. Не пугайтесь неожиданных новостей, используйте их как новые возможности. Рак, Скорпион и Рыбы. Водные знаки будут ощущать этот день острее остальных. Эмоций просто зашкаливают. Доверяйте своей интуиции, она сегодня обострена до предела. Пересмотрите текущие траты и уделите время духовному и телесному восстановлению. Девиз сегодняшнего дня от карт Таро – осознанность и гибкость. Карты советуют не переплачивать за скорость и тщательно анализировать скрытые мотивы окружающих.
0: Радио Лето. Реклама.
2: Казанова. Ехал

0: puff, beef puff. Ой-ой-ой, beef puff, Казанова. Заходи, мой родной.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге. В престижном деловом районе Марнуоти в Токио работает удивительный ресторан. Главная его звезда – это робот-повар Пи-Робо. Он сам варит, смешивает ингредиенты, добавляет специи, даже автоматически моет за собой посуду. Да что за умничка! Всего в меню представлено 8 видов пасты. От классической карбонары до пасты с чернилами каракатицы и морским ежом. На приготовление самого первого блюда с нуля роботу требуется 75 секунд. Дальше уже по 45. Он справляется молниеносно. В пиковые часы робот может готовить до 90 порций еды в час. Как он это делает? Все просто, ребята. Робот работает с предварительно сваренной и замороженной пастой. В общем, я тоже своего рода робот-повар. Умею мастерски размораживать готовую еду в микроволновке. Расскажите.

0: Полет нормальный. Полет нормальный.
1: 7 часов 39 минут в Екатеринбурге. А давайте, ребята, отправимся в Златоуст. Он знаменит своими потрясающими горными пейзажами, оружейным мастерством и уникальной уральской кухней. Добраться туда легко. Можно автобусом с Южного автовокзала или поездом. Время в пути, что там около 5 часов. В самом центре Златоуста, на правом берегу реки Ай, расположена гора Касатур. 586 метров над уровнем моря, между прочим. Она буквально зажата среди городских домов. Подъем в гору по экотропе и железной лестнице занимает около 40 минут. Наверху вас ждут 2 смотровые площадки с панорамными видами, а еще там установлен здоровенный деревянный лось. Арт-объект «Сахатый великан». Главный повод приехать в Златоуст, конечно, это национальный парк Таганай. Центральная усадьба его находится прямо на окраине города. За один день можно успеть сходить на Черную скалу. Это достаточно легкий маршрут, туда даже с детьми можно. Или подняться на двуглавую сопку. Там маршрут уже посложнее, около 15 километров туда-обратно. И там крутая металлическая лестница. Как спуститесь с гор, посетите музей при Златоустовской оружейной фабрике, чтобы увидеть уникальные кортики, сабли, украшенные щиты и узнать, как немецкие мастера обучали уральских умельцев, а может быть и наоборот. Попробуйте в Златоусте пельмени с необычными начинками, с дичи, лосятины, косули, с груздями или местной речной рыбой. Обязательно продегустируйте классический черемуховый торт со сметанным кремом или черемуховые шанги. И запейте все это таежным чаем или ягодной настойкой. Ну что, погнали в Златоуст? Если вы все еще здесь, не пропустите розыгрыш билетов на футбол уже через несколько минут.

0: 7:44 в Екатеринбурге. Пришел тот момент, когда мы будем разыгрывать билеты на футбольный матч «Урал-Велес», который состоится в эту субботу, 10 октября, в 2 часа дня на Екатеринбург-арене. Для того, чтобы получить билеты совершенно бесплатно, всего лишь надо дозвониться до нас по телефону 23 90 98 и 9 и быть самым первым при этом. Паспорт болельщика вам не понадобится, билеты бесплатные, возрастное ограничение 0+. Все для вас. Главное дозвониться 23 90 98 и 9.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Мы продолжаем розыгрыш билетов на футбол, а вот и звонок. Здрасте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Андрей.
0: Очень приятно, Андрей. Вы любитель футбола или просто решили попытать удачу?
1: Ну, я и любитель футбола, и дочь очень просит выиграть нам и с ней билеты.
0: Ага, ну что, у вас все получилось? У нас же было простое условие – дозвониться первым, и вот все случилось, вы с нами. Замечательно. Как вашу дочку зовут?
1: Дочку, как тебя зовут?
2: Соня.
0: Соня?
1: Дочку зовут Соня.
0: Сонечке большой привет. Андрей и Соня, я вас поздравляю. Вы отправитесь уже в эту субботу, 10 октября, в 14 часов на Екатеринбург-арену. Там пройдет матч между командами «Урал» и «Велес». Паспорт болельщика вам не нужен. Возрастное ограничение 0+. Обязательно одевайтесь потеплее и получите настоящее удовольствие от этого футбола.
1: Спасибо большое.
0: Ура!
2: Спасибо за билеты!
3: Все включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Россияне рискуют остаться без главного новогоднего деликатеса. Красная икра подорожает на 470%. Причина – нашествие акул на Дальнем Востоке, которые поедают лосося, сообщает телеграм-канал «Шот». В Екатеринбурге девушка на электросамокате сбила 57-летнюю женщину, пострадавшей перелом стопы. Женщина выходила из магазина, когда на нее на полном ходу врезалась самокатчица, пишет Я-1. Людмила Бабушкина уходит с поста председателя Свердловского заксобрания. Новым спикером станет Дмитрий Жуков, первый зампред. Об этом сообщил источник портала Я-1. Бабушкина станет его заместителем. Дмитрий Жуков родился 10 августа 1977 года в Серове, окончил Серовский металлургический техникум и Уральскую академию госслужбы. С 2016-го трижды избирался депутатом регионального заксобрания. Александр Бастрыкин взял на контроль инциденты с участием школьников, произошедшие в общественном транспорте на Урале. Речь о двух случаях. В Екатеринбурге 6 октября несколько молодых людей напали на кондуктора трамвая. После случившегося женщине потребовалась медпомощь. В Березовском водитель маршрутного автобуса в ходе конфликта ударил пассажира-школьника. По данным фактам возбуждены уголовные дела, пишет «Комсомольская правда». 7 октября строители без предупреждения закрыли проезд у заправки на улице Анны Бычковой в районе Синих Камней. Оказалось, здесь будут проводить ремонт, и дорога будет закрыта до конца октября. Автобусы тоже идут в объезд, сообщили в мэрии. Сын Виктора Цоя Александр подал в Роспатент заявку на регистрацию имени отца. Речь о трех товарных знаках – имени Виктора Цоя, его автографа и логотипа группы «Кино». Доллар на четверг 85.48, евро 96.33.
2: И о погоде на радио «Летом». Сегодня в четверг, 8 октября, ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем 8-10 градусов со знаком «плюс».
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.8.

0: 8:09 в Екатеринбурге. Доброе утро, мои хорошие. Надеюсь, вы проснулись и чувствуете себя хорошо. Взгляните, погода неплохая. Синоптики нам обещают достаточно теплый денек. Поэтому, ну, запаситесь терпением. Пятница уже близко, а там можно будет и погулять, и с друзьями встретиться. Сегодня, я думаю, что быстро все дела вы свои уладите. И будете уже чувствовать себя прямо на пороге выходных практически. Сейчас, буквально через несколько минут, расскажу вам о том, чем еще вы можете скрасить сегодняшний день. Потому что у нас на лете праздник каждый день.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Праздник.
1: Праздник.
0: Каждый день.
1: Каждый день.
2: 8:20 в Екатеринбурге. Ох, ребята, столько сегодня всяких праздников. Как отметить их все, даже не знаю. Всемирный день зрения, например. Привлечение внимания к проблемам слепоты и нарушениям зрения. Я думаю, что время, ну, может быть, сходить к окулисту, а может быть, поменять линзы, как я, например. Сегодня это сделаю обязательно. День работников дополнительного образования в нашей стране отмечается. Это праздник тех педагогов, которые работают в секциях, кружках, центрах детского творчества, школах искусств и так далее. Всем вам огромная благодарность и, конечно, поздравления. День зануды! Ура! Мой праздник! Можно со спокойной совестью душнить, придираться к мелочам, детально перепроверять факты и поучать окружающих, что не с глаголами пишется раздельно, а «тся» и «тся» имеют очень важное различие. День солнечных улыбок. Милый очень осенний праздник. Для того, чтобы делиться хорошим настроением, открыточку можете прислать по этому поводу. Вот этот праздник пока не знаю, как отметить. Всемирный день осьминога. Наверное, приглашу его в гости, да? А, кстати, это очень высокоинтеллектуальное создание. Абсолютно. Прям вот я бы с ним поговорила. День квашеной капусты. Вот это тоже мой праздник, потому что я в последнее время, видимо, испытываю некий дефицит витаминов и квашеную капусту прям поглощаю в каких-то невероятных количествах. Так что ура, ура. Ну и напоследок день вареников. Почему-то это американский гастрономический праздник. Чего это они наши вареники решили присвоить? Ну, как бы там ни было, приятного аппетита, классного настроения. И найдите уже повод, что

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Вы точно его видели хотя бы раз, когда собирали шкаф, например. Это тот самый маленький деревянный цилиндрик, который вечно теряется в коробке. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «шкант». Это он соединяет детали намертво без единого гвоздя. Откуда же появилось слово «шкант»? Оно пришло к нам из немецкого языка. «Кант» — это грань или ребро, а «ди шкант» в голландском и немецком корабельном деле означало «крепежный шип». Наши плотники подслушали, переначали на свой лад, и получился «шкант». И сегодня «шкант» мы встречаем буквально везде, от сборки кухонных гарнитуров до строительства огромных деревянных срубов. Там шканты размером с хорошую скалку. В общем, «шкант» — это идеальный пример того, как маленькая деталь держит на себе целую империю. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

8:42. Это игра «Не шведский стол», в которой вы можете выиграть пару билетов в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. Возрастное ограничение 0+. Надо лишь дозвониться в студию «Радио Лето» по номеру 23 90 98 9 и ответить на мой каверзный вопрос. А сегодня он касается кубинской кухни. И мы с вами дегустируем ропавьеха. Это блюдо, его название переводится с испанского буквально как «старая одежда», ну или «рванье». Итак, что же такое ропавьеха? Варианты: жареные зеленые бананы, тушеная говядина или кукурузная похлебка. Если вы знаете или готовы угадать, звоните в студию «Радио Лето» по номеру 23 90 98 9. Жареные зеленые бананы, тушеная говядина, кукурузная похлебка. Что из этого? Звоните прямо сейчас.

0: Это «Игра не шведский стол». Мы сегодня разыгрываем билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. Возрастное ограничение 0+. И у нас есть первый звонок. Здрасте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Наталья.
0: Очень приятно, Наталья. Ну что, вы готовы рассказать мне, что же такое ропавьеха или рваная одежда?
1: Попытаюсь угадать, но не знаю.
0: Давайте еще раз озвучу. Это жареные зеленые бананы, тушеная говядина или кукурузная похлебка.
1: Так.
0: Да называйте, что попало. Вдруг попадете пальцем мимо.
1: Ну, давайте будет похлебка.
0: Кукурузная похлебка. Не попали. Не попали пальцем в кукурузную похлебку. Но в любом случае, спасибо за вашу попытку, а мы продолжаем. Спасибо, Наталья.
1: Алло.
0: Алло, это «Игра не шведский стол», и мы уже выяснили, что ропавьеха – это не кукурузная похлебка. Остались еще другие варианты у нас. Это тушеная говядина или жареные зеленые бананы. Кстати, как вас зовут, наша претендентка на успех?
2: Доброе утро, меня зовут Аида.
0: Аида, очень приятно. И ваш вариант?
2: Мой вариант, что это тушеная говядина.
0: И это правильный вариант, Аида. Я вас поздравляю, вы умничка. Да, действительно, это говядина, томленая в томатном соусе с болгарским перцем и луком, вот прям растушенная до полнейшей мягкости. Рваная одежда ропавьеха, так называется это блюдо. Я вас поздравляю, вы получаете у нас 2 билета в цирк. И на правах рекламы вам расскажу, что это вас ждет симбиоз классического цирка и современных технологий, гиганты моря, морские львы, огненные всадники, джигиты на лошадях, акробаты, воздушные гимнасты, дрессированные таксы, вселенная будущего, голограмма, 3D-проекция хищных животных на манеже цирка. Представление сопровождает настоящий оркестр. Гастроли проходят до 11 октября. Цирк расположен на улице Татищева напротив стадиона Екатеринбург. Арена, возрастное ограничение 0+. Аида, ну что, вы уже придумали, с кем пойдете в цирк?
2: Конечно, со своей дочкой.
0: А сколько ей лет?
2: 9 лет.
0: Замечательно. Она сейчас рядышком с вами?
2: Нет, она сейчас в школе.
0: В школе. Хорошо учится?
2: По-всякому бывает.
0: Угу. Ну, вы с ней не делаете уроки, не сидите каждый вечер?
2: Ой, как не делаем? Конечно же, делаем каждый вечер.
0: Ой-ой-ой. Вот это самое сложное, мне кажется.
2: Да.
0: В жизни любой матери, да? Объяснить ребенку то, что ты сам уже забыл давным-давно. Вот. Ну, вы-то помните, конечно.
2: Но у меня уже второй ребенок, поэтому приходится...
0: Все держать в памяти.
2: Уже второй раз, да, в школе проучиться, даже в третий.
0: Слушайте, ну вы все умнее с каждым разом, это же замечательно.
2: Да.
0: Я вас поздравляю. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Не кладите трубочку, я вам объясню, как вы сможете забрать свои билеты в цирк.
2: Спасибо вам огромное.

0: 8:57 в Екатеринбурге. Не покидайте нас, оставайтесь с нами, потому что уже в следующем часу у нас с вами будет игра «Хит с пробелами», и вы сможете выиграть сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джон». Так что будьте с нами на радио «Лето».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Алексей Орлов станет сенатором в Совете Федерации. Он сменит бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, который будет депутатом регионального ЗАГС Собрания. Кстати, ранее Алексей Орлов сменил Александра Высокинского на посту мэра Екатеринбурга, напоминает Е1. 65% детей из семей мигрантов справились с тестированием по русскому языку в прошлом году. Школы Екатеринбурга в 2025-26 учебном году посещали почти 4,5 тысячи детей иностранцев, сообщила замглавы городского департамента образования Елена Кречетова. Дети, которые не справились с экзаменом, были направлены на курсы русского языка как иностранного. Такие курсы организованы в 13 школах. За год их окончили 270 человек. Из них 233 успешно сдали тесты и были зачислены в школу. Остальные тестирования не прошли и продолжат учиться. Свердловский театр драмы открывает сезон премьерой спектакля «Леди Макбет нашего уезда». Постановку по мотивам очерка Николая Лескова первые зрители увидят 9-10 октября. Поставила спектакль Виктория Печерникова, главная роль Катерины Измайловой досталась выпускнице Екатеринбургского театрального института Ирине Алексеевой. Таиланд сохранил первое место среди зарубежных направлений, которыми россияне интересуются для покупки недвижимости. С начала этого года на Таиланд пришлось почти 18% заявок покупателей, сообщает Life со ссылкой на игроков рынка. Следом идут Турция 10%, Арабские Эмираты 9,8%, четвертое место занимает Кипр 8%, пятое – Греция, далее идут Грузия и Черногория, потом Франция, Испания и Италия. Доллар на четверг 85,48, евро 96,33.
2: Прогноз погоды на Радио Лето представляет АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня 8 октября, в четверг, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха днем 8-10 градусов выше нуля.
3: Реклама. Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: 9:10 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98,9 FM. Солнышко в Екатеринбурге. Это прекрасно. Меня зовут Юлия Никанорова. Я готова рассказать вам о том, каким сегодняшний день будет. Не только с точки зрения синоптиков, но и с точки зрения астрологов, тарологов и нумерологов. Буквально через несколько минут наша рубрика «Карта дня». Не пропустите.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: карта дня.
1: 9:21 в Екатеринбурге. Сегодня 8 октября. Энергетика дня потребует прагматизма, внимания к деталям и умения вовремя замедлиться, чтобы оценить меняющиеся обстоятельства. Символ этого дня – трезубец, время спокойного созерцания и внутренней трансформации. А число дня – единица. Энергия единицы символизирует начало, индивидуальность и импульс для будущих свершений. Представители стихии огня – это Овен, Лев и Стрелец. Ваша главная задача на сегодня – сдерживать импульсивность, особенно в общении и финансовых тратах. Не разбрасывайтесь ни деньгами, ни обещаниями, которые не сможете выполнить. Оцените ситуацию со стороны, прежде чем совершить решительный рывок. Телец, Дева и Козерог – земные знаки. Сегодня вы короли продуктивности. Работа с документами, бухгалтерией, планированием бюджета пройдет идеально. Цените свои достижения и не обесценивайте уже пройденный путь. Стихия воздуха – это близнецы, весы и водолеи. Возможны честные и глубокие разговоры с близкими. Постарайтесь не спорить по пустякам и не поддаваться чужому драматизму. Не пугайтесь неожиданных новостей, используйте их как новые возможности. Скорпион, рак и рыбы – водные знаки. Будут ощущать этот день острее остальных. Эмоций просто зашкаливают. Доверяйте своей интуиции. Она обострена сегодня до предела. Пересмотрите текущие траты и уделите время духовному и телесному восстановлению. Девиз сегодняшнего дня от карт Таро – осознанность и гибкость. Карты советуют не переплачивать за скорость и тщательно анализировать скрытые мотивы окружающих. Пускай день будет добрым в компании «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Помните детскую сказку? Посадил дед репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Ну вот определенно, дед знал, за какой клад борется. С тех пор, как этот корнеплод уступил место картошке, мы забыли о нашем главном славянском суперфуде. А между прочим, зря. Сегодня поговорим о репе и о том, чего точно не напишут в детских книжках. Факт. Первый медицинский. Витамина С в репе намного больше, чем в лимонах или апельсинах. Но главный секрет – это редкое вещество глюкорафанин. Это мощнейший природный щит против диабета и даже раковых клеток. Хотите крепкий иммунитет без аптечной химии? Верните репу в рацион. Факт второй. Переворачиваем представление о косметологии прямо сейчас. Если смешать сок свежей репы с репейным маслом, получится мега-сыворотка, которая останавливает выпадение волос лучше дорогих брендов. А маска из отварной репы со столовой ложкой оливкового масла – это моментальный корейский эффект стеклянной кожи. Лицо сияет, морщинки разглаживаются. Чистая магия янтарной кислоты. Но и на кухне это не просто проще пареной. Попробуйте сделать из нее тонкие чипсы в духовке или запечь в фольге с медом и тимьяном к мясу. Всего 30 калорий на 100 граммов. Идеальный комбо для тонкой талии. Так что не ждите, пока вырастет большая-пребольшая. Можно уже прямо сейчас отправляться в овощной отдел. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

9:41 в Екатеринбурге. Это игра «Хит с пробелами», в которой вы можете выиграть сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Напомню условия. Вам надо дозвониться по номеру 23 90 98 9 на радио «Лето» и угадать хит, из которого я повыкидывала безжалостно почти все слова. Сегодня я зашифровал песню, которая часто звучит на радио «Лето». Вы точно ее знаете. Часто играют и песни этого мужественного дуэта, и творение каждого из красавцев по отдельности. В общем, песня про то, что праздник не радует, если любимый не готов его разделить с тобой. Итак, что же осталось от песни? Свечи, желание, вечер, свидание, вечер, не надо. Желание твой. 23 90 98 9. Если знаете, что за хит с пробелами я зашифровала, звоните прямо сейчас. 23 90 98 9. И еще раз текст, который остался после моей редактуры. Свечи, желание, вечер, свидание, вечер, не надо, желание твой.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: пробелами.
1: Итак, это игра «Хит с пробелами». И напомню, что у меня осталось после редактуры от того самого хита. Свечи, желание, вечер, свидание, вечер. Не надо! Желание твой. У нас есть тот, кто догадался, что это за хит. Здравствуйте, давайте знакомиться. Как вас зовут?
2: Здравствуйте.
1: Очень приятно. Готовы угадать, что за хит я зашифровала?
2: Да, да.
1: Так.
2: Чай вдвоем получается. Воскресенье.
1: Нет, не воскресенье.
2: Ну, день рождения у тебя там. Загадала желание.
1: Вот он. А давай, может, вы готовы это спеть?
2: Нет, петь не умею.
1: Ну, хотя бы станцевать. Давайте я буду петь, вы будете танцевать. У нас с вами будет комический дуэт. Сможем выступать по электричкам, если что. Не готовы. Ну, ладно, ничего. Самое главное, вы правильно, совершенно правильно угадали. Ура!
3: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
1: Ну что, Федей, вы выиграли у нас сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». Я вас с этим поздравляю. Как вы распорядитесь этим сертификатом? С кем-нибудь разделите трапезу? Или съедите в одного?
2: Нет, семья, жена, дочери.
1: Много дочерей у вас?
2: Две.
1: Мало пиццы вам достанется.
2: Ну, ничего.
1: Ничего. Приятно разделить что-нибудь вкусное со своими близкими. Не кладите трубочку, Федей, я вам расскажу, как вы сможете забрать свой приз.
2: Хорошо.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прилетел в Москву на встречу с руководством торговой сети «Глобус». Бывший канцлер назначен членом наблюдательного совета «Гиперглобуса», который самостоятельно управляет в России сетью из 21 гипермаркета. В прошлом году компанию полностью выделили из состава немецкой «Глобус Холдинг». Шрёдер постоянно подчеркивает важность

0: кот нормальный. Нормальный. Нормальный. Полет нормальный.
1: 10:22 в Екатеринбурге, а давайте-ка сегодня отправимся в Златоуст. Он знаменит своими потрясающими горными пейзажами, оружейным мастерством и уникальной уральской кухней. Добраться туда можно либо автобусом с Южного автовокзала, либо поездом. Время в пути что так, около 5 часов. В самом центре Златоуста, на правом берегу реки Ай, расположена гора Касатур. 586 метров над уровнем моря, между прочим. Она буквально зажата городскими домами. А подъем в гору по экотропе и железной лестнице занимает около 40 минут. Наверху вас ждут 2 смотровые площадки с панорамными видами, а еще там установлен здоровенный деревянный лось, арт-объект «Сахатый великан». Главный повод приехать в Златоуст – это, конечно, национальный парк Таганай. Центральная усадьба парка находится прямо на окраине города. За один день можно успеть сходить и на Черную скалу. Это, кстати, легкий маршрут, туда даже с детьми можно. Или подняться на двуглавую сопку. Там уже посложнее, около 15 километров туда-обратно. И там сложно, но виды того стоят. Как спуститесь с гор? Посетите музей при Златоустовской оружейной фабрике. Там можно увидеть уникальные кортики, сабли, украшенные щиты и узнать, как немецкие мастера делились своими секретами с уральскими умельцами, а может и наоборот. Попробуйте обязательно в Златоусте пельмени с необычными начинками из дичи, из лосятины, из косули, с груздями или местной речной рыбой. Продегустируйте классический черемуховый торт или черемуховые шанги. Запейте это все таежным чаем или ягодной настойкой. Ну что, погнали в Златоуст? Там красиво, интересно и вкусно.

0: 10:31 в Екатеринбурге. Надеюсь, ночные снайперы вас разбудили, вы проснулись и в хорошем настроении, а не как какой-нибудь медведь-шатун. Через несколько минут на радио «Лето» будет рубрика «Удивительный мир», и я расскажу вам, что питейное заведение можно устроить, в принципе, где угодно, даже под водой. Не пропустите.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 10 часов 42 минуты в Екатеринбурге. Удивительно, но у побережья на западе Швеции на глубине 4 метров расположен подводный бар. Заведение получило говорящее название «Не пей за штурвалом» и напоминает о том, что алкоголю на море не место. Подводный бар символизирует, где рискуют оказаться те, кто садится за штурвал в нетрезвом виде, то бишь на дне во всех смыслах. Как же устроено это подводное заведение? Там есть настоящая барная стойка, тяжелые барные стулья, холодильник, краны для напитков и даже яркая неоновая вывеска. Ну, краны, как говорят в барах, здесь просто муляж. Налить пинту в соленую воду технически невозможно. Вместо этого посетители могут взять из подводного холодильника бутылочку безалкогольного пенного. Ну, конечно, открывают и пьют ее уже после подъема на сушу. Ну, а я, в свою очередь, напоминаю, что алкоголь вредит вашему здоровью. А вот купание в холодной морской воде может даже быть на пользу.

0: отпустите меня, пожалуйста. Моя смена на сегодня уже подошла к концу, но скоро сюда придет Саша Котов и возьмет бразды правления в свои руки. Завтра в 7 утра обязательно услышимся. Ваша Юлия Никонорова. Пока-пока.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прилетел в Москву на встречу с руководством торговой сети «Глобус». Бывший канцлер назначен членом наблюдательного совета «Гиперглобуса», который самостоятельно управляет в России сетью из 21 гипермаркета. В прошлом году компанию полностью выделили из состава немецкой «Глобус Холдинг». Шрёдер постоянно подчеркивает важность сохранения экономических связей с Россией и инвестиций в стране. Об опасной яме на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган сообщают екатеринбургские автомобилисты. Яма, убивающая колеса, образовалась на 45-м километре дороги. Вечером 7 октября на этом участке остановились 6 машин. Яма не щадит даже водителей грузовиков. У кого-то пробито одно колесо, у кого-то сразу два. Автомобилисты позвонили в службу 112 и попросили о помощи, пишет Ядин. Рособрнадзор назвал даты всероссийских проверочных работ в школах. Ученики 4-х, 8-х, а также 10-х классов напишут их в период с 19 апреля по 21 мая.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Вы точно его видели хотя бы раз, когда собирали шкаф, например. Это тот самый маленький деревянный цилиндрик, который вечно теряется в коробке. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «шкант». Это он соединяет детали намертво без единого гвоздя. Откуда же появилось слово «шкант»? Оно пришло к нам из немецкого языка. «Кант» — это грань или ребро, а «die Schkant» в голландском и немецком корабельном деле означало «крепежный шип». Наши плотники подслушали, переначали на свой лад, и получился «шкант». И сегодня «шкант» мы встречаем буквально везде, от сборки кухонных гарнитуров до строительства огромных деревянных срубов. Там «шканты» размером с хорошую скалку. В общем, «шкант» — это идеальный пример того, как маленькая деталь держит на себе целую империю. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

раз Пьеха в эфире «Радио Лето» добавил немного романтики. Кстати, вы замечали, что более четверти россиян обсуждают личную жизнь? Нет, не с коллегами, а с нейросетью. И чаще это делают мужчины. По крайней мере, так сказали 35% опрошенных парней. У девушек этот процент в районе 20%. Да, вот такие современные тенденции. Я лично люблю по старинке. Искать ответы в книгах, статьях и музыке. А вы, пока думаете, слушаем классный хит от «Елки», «Грею счастье» в эфире «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Добрый день. Беспилотную опасность объявили в Свердловской области сегодня в 10:30 утра. Об этом сообщают в региональном МЧС. На городских ресурсах можно найти советы о том, как действовать при атаке БПЛА. В регионе возможны ограничения мобильного интернета. Беспилотную опасность объявили также в соседнем Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане и Татарстане. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово введены ограничения на вылет и прилет самолетов. О своем решении сообщила Росавиация, пишет Е1. Воздушную гавань закрыли с целью обеспечения безопасности гражданских судов. Возможны сбои в расписании. Пассажиров призывают следить за объявлениями и онлайн-табло. В Екатеринбурге туроператор «Конкордия Тур» обманул клиента на 350 тысяч рублей. Пострадавший подал заявление в полицию и рассказал, что в феврале этого года обратился в эту компанию, заключил договор, все оплатил и 24 июля должен был лететь во Вьетнам. Все документы на поездку ему обещали передать в день вылета в аэропорту, но турагент в Кольцово не появился. По данным полиции, от этого туроператора пострадали еще как минимум двое клиентов. Их ищут, пишет «Комсомольская правда». На Екатеринбург завтра обрушится магнитная буря. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния. Впрочем, буря будет недолгой и слабой. Корабль «Crew Dragon» с российским космонавтом Андреем Федяевым отстыковался от МКС. По данным НАСА, расстыковка прошла в среду в 15:05 по московскому времени. Вместе с Федяевым возвращаются на Землю американские и европейские астронавты. Обратный путь займет около 27 часов. Приводнение у побережья Калифорнии запланировано на вечер.

Сергей Лазарев открывает очередной музыкальный час на радио «Лето», а мы, как дети, подпеваем «Ла-ла-ла». Вообще, внутренний ребенок, который живет в каждом взрослом, это классно. Именно он радуется печенькам на офисной кухне, предлагает включить любимую песню и находит повод посмеяться даже в день, переполненный задачами. Так что пусть ваш взрослый отвечает за сроки, а внутренний ребенок за то, чтобы по дороге к результату нам было хоть немного весело. Ну а я беру на себя музыкальное сопровождение. Послушаем в эфире радио «Лето» хит «Маршрутка» от Айова.

0: Группа «Звери» заставила нас попевать в унисон с радио «Лето» «Районы, кварталы, классный хит». Причем неважно, сколько раз ты его слышал, стоит заиграть припевом, ты повторяешь снова и снова. Мне кажется, это важно, ведь всегда должна сохраняться тонкая грань между «песня надоела» и «песня настолько узнаваема, что люблю несмотря ни на что». А у вас много песен в такой категории? Я думаю, моих фаворитов можно посчитать на пальцах рук, и все они играют в эфире радио «Лето». Поэтому слушаем дальше яркие, любимые наши хиты.
1: Наши глаза зажегся город.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Помните детскую сказку? Посадил дед репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Ну вот определенно дед знал, за какой клад борется. С тех пор, как этот корнеплод уступил место картошке, мы забыли о нашем главном славянском суперфуде. А между прочим, зря. Сегодня поговорим о репе и о том, чего точно не напишут в детских книжках. Факт первый. Медицинский. Витамина С в репе намного больше, чем в лимонах или апельсинах. Но главный секрет – это редкое вещество глюкорафанин. Это мощнейший природный щит против диабета и даже раковых клеток. Хотите крепкий иммунитет без аптечной химии? Верните репу в рацион. Факт второй. Переворачиваем представление о косметологии прямо сейчас. Если смешать сок свежей репы с репейным маслом, получится мега-сыворотка, которая останавливает выпадение волос лучше дорогих брендов. А маска из отварной репы со столовой ложкой оливкового масла – это моментальный корейский эффект стеклянной кожи. Лицо сияет, морщинки разглаживаются, чистая магия янтарной кислоты. Но и на кухне это не просто проще пареной. Попробуйте сделать из нее тонкие чипсы в духовке или запечь в фольге с медом и тимьяном к мясу. Всего 30 калорий на 100 граммов. Идеальное комбо для тонкой талии. Так что не ждите, пока вырастет большая-пребольшая. Можно уже прямо сейчас отправляться в овощной отдел. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: важный хит в карьере еще молодой Полины Гагариной «Я тебя не прощу никогда». В эфире «Радио Лето». Выход песни стал тем самым переломным моментом в карьере. До своего дебютного альбома «Попроси у облаков» Гагарина писала материал преимущественно сама. Константин Меладзе редко соглашался работать со сторонними артистами не из своей продюсерской обоймы, но разглядел в Полине большой потенциал. И уже позже появились такие хиты, как «Спектакль окончен» и «Нет». Поэтому отправляем спасибо виртуальное Константину за открытие этой классной девушки и слушаем дальше яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на «Радио Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. Россияне рискуют остаться без главного деликатеса на новогоднем столе. Красная икра может подорожать на 470%. Главная причина – нашествие акул на Дальнем Востоке. Хищники охотятся на лосось в Приморье и на Сахалине вместе с нашими рыбаками, поэтому последним достается меньше рыбы. Специалисты объясняют наплыв акул потеплением вод. Из-за дефицита к Новому году килограмм красной икры может подорожать до 30-40 тысяч рублей. В конце прошлого года ее можно было купить примерно за 7 тысяч, пишет телеграм-канал «Шот». Режим беспилотной опасности продолжает действовать в Свердловской области. Его объявили в 10:30. На городских ресурсах можно найти советы о том, как действовать при угрозе БПЛА. Беспилотную опасность объявили также в Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане, Татарстане, Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской области. 65% детей из семей мигрантов справились с тестированием по русскому языку в прошлом году. Школы Екатеринбурга в 2025-26 учебном году посещали почти 4500 детей-иностранцев, сообщила замглавы городского департамента образования Елена Кречетова. Дети, которые не справились с экзаменом, были направлены на курсы русского языка как иностранного. Такие курсы организованы в 13 школах. За год их окончили 270 человек. Из них 233 успешно сдали тесты и были зачислены в школу. Остальные тестирование не прошли и продолжат учиться. Таиланд сохранил первое место среди зарубежных направлений, которыми россияне интересуются для покупки недвижимости. С начала этого года на Таиланд пришлось почти 18% заявок покупателей, сообщает Life со ссылкой на

0: Поэтому травмпункт клиники здоровья 365 теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники здоровья 365. Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Яркие, любимые наши хиты и формат нашего хорошего настроения на четверг. Всем привет, вы в компании «Радио Лето», с вами у микрофона Саша Котов. И напомню, что слушать нас можно и при помощи компьютера, и мобильного телефона. Заходите на сайт radioletofm.ru, слушайте яркие, любимые наши хиты в великолепном качестве. Но в эфире нас ждет Юлиана Караулова. Просто так.

0: «Под кожу» от группы «Тутси» — это хит, который вышел сразу после обновления состава участниц. Музыкальные критики пишут, что песня доказала жизнеспособность коллектива в формате квартета без участия Крайновой, прочно закрепив Ташу Ростову в качестве постоянной участницы. И да, песня — это такое логическое продолжение зрелого этапа творчества. Поэтому ждем от «Тутси» новых зрелых работ. Но ожидание будет приятным. В эфире «Радио Лето» в ближайшее время. «Бурито», «Блестящие», «Иракли». Слушаем яркие, любимые наши хиты весь день.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Казанова.
3: Ехал.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Анастасия в эфире «Радио Лето» о том, что привлекать внимание – это надо уметь. И в профессиональной жизни тоже. Красное платье, конечно, помогает выделиться, но на работе важно, чтобы запомнили еще и вашу идею. Точный вопрос или решение, которое помогло всей команде. Поэтому пусть красное платье привлекает взгляды, а вот профессионализм делает повод прислушаться к вам. Ну а мы продолжаем прислушиваться к эфиру «Радио Лето».

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. Россияне рискуют остаться без главного деликатеса на новогоднем столе. Красная икра может подорожать на 470%. Главная причина – нашествие акул на Дальнем Востоке. Хищники охотятся на лосось в Приморье и на Сахалине вместе с нашими рыбаками, поэтому последним достается меньше рыбы. Специалисты объясняют наплыв акул потеплением вод. Из-за дефицита к Новому году килограмм красной икры может подорожать до 30-40 тысяч рублей. В конце прошлого года ее можно было купить примерно за 7 тысяч, пишет телеграм-канал «Шот». Режим беспилотной опасности продолжает действовать в Свердловской области. Его объявили в 10:30. На городских ресурсах можно найти советы о том, как действовать при угрозе БПЛА. Беспилотную опасность объявили также в Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане, Татарстане, Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской области. 65% детей из семей мигрантов справились с тестированием по русскому языку в прошлом году. Школы Екатеринбурга в 2025-26 учебном году посещали почти 4500 детей-иностранцев, сообщила замглавы городского департамента образования Елена Кречетова. Дети, которые не справились с экзаменом, были направлены на курсы русского языка как иностранного. Такие курсы организованы в 13 школах. За год их окончили 270 человек. Из них 233 успешно сдали тесты и были зачислены в школу. Остальные тестирование не прошли и продолжат учиться. Таиланд сохранил первое место среди зарубежных направлений, которыми россияне интересуются для покупки недвижимости. С начала этого года на Таиланд пришлось почти 18% заявок покупателей, сообщает Life со ссылкой на игроков рынка. Следом идут Турция 10%, Арабские Эмираты 9,8%, четвертое место занимает Кипр 8%, пятое Греция, далее идут Грузия и Черногория, потом Франция, Испания и Италия. Доллар на четверг 85,48, евро 96,33.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра, 9 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 3, плюс 5. Днем плюс 7, плюс 9.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

В компании «Радио Лето» на финишной прямой рабочей неделе. Да, четверг – отличный повод подумать, как много успели за одну рабочую неделю. Поэтому подводим промежуточные итоги под яркие любимые наши хиты. Это «Радио Лето». Летим с вами дальше.

0: Монокини тикает в эфире «Радио Лето». Знаете, есть такие хиты, которые идеально вписываются и описывают рабочий процесс. Смотришь на часы в офисе, на стене, тикают, а значит, осталось не так много поработать. Увы, ускорить стрелки не в моих силах, но сделать завершение приятным можно. Слушаем яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на «Радио Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Дмитрий Маликов с «Чистого листа». Иногда именно так и хочется начать день. Закрыть вкладки вчерашних проблем, выдохнуть и посмотреть на задачи с новой стороны. Не все обязательно получится с первого раза, зато всегда можно пересмотреть план, предложить свежую идею и попробовать еще раз. Под знакомый припев даже самый загруженный четверг звучит немного оптимистичнее. Поэтому остаемся с нами и наполняем рабочий процесс музыкой. Яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето». Давай ты...

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. Договоренности по Украине должны быть надежными, рассчитанными на долгосрочную перспективу, то есть на поколение, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Данный конфликт нуждается в комплексном решении, поскольку частичные разрозненные соглашения не способны обеспечить прочный мир. Сейчас продвижение к полноценному урегулированию не наблюдается, сказал Песков, которого цитирует агентство ТАСС. В Свердловской области отменили опасность атаки БПЛА, об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Режим беспилотной опасности действовал с 10.30, продлился около 3 часов. В Кольцово вводились временные ограничения на полеты самолетов. Угроза атаки вражеских дронов в это же время объявлялась по всему Уральскому федеральному округу, включая Тюменскую, Челябинскую, Курганскую области, Ямалы, Югру. Режим действовал и в соседнем Башкортостане. 14-летнего зацепера, напавшего на водителя трамвая с перцовым баллончиком в Екатеринбурге, не стали арестовывать, подростка отпустили. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Пострадавшая вагоновожатая, которая получила ожог глаз и сейчас находится на больничном, претензий к несовершеннолетнему хулигану не имеет, сообщает агентство ИАН. Колпаки для сна внезапно вернулись в моду. Их продажи в России за месяц выросли почти на 4000%, сообщает телеграм-канал Шот. Особенно аксессуар полюбили лысые мужчины. Ночные шапочки раньше использовали в основном для защиты головы от холода и насекомых. Цены стартуют примерно от 250 рублей и доходят до 2000. Покупают колпаки и женщины себе, чтобы сохранить укладку до утра, мужьям и детям, чтобы не мерзли ночью. Доллар 85.48, евро 96.33.
2: О погоде в эфире «Радио Лето» спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в пятницу, 9 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 3, плюс 5. Днем плюс 7, плюс 9.
0: Реклама. Это ролик многопрофильной клиники «Здоровье 365» на Кристинского 2. Он создан, чтобы просто пожелать вам бодрости, энергии и сил. А в случае необходимости вы знаете, куда обратиться.
3: Консультации специалистов, лабораторные исследования, УЗИ, ЭКГ Холтер, физиотерапия и массаж. Выбирайте «Здоровье 365» на Кристинского 2. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Дима Колдун, видимо, настолько любит баллады, что он даже признался, что эта песня «Ключи» для него как символ долгожданного тепла после долгих холодов, когда сквозь любые дожди мы все-таки находим нужные ключи к сердцам друг друга.

нами, друзья, тоже есть свой общий ключик к тому самому дню, когда мы снова на один шаг ближе к выходным. Четверг продолжается. Мы можем отпустить суету уже потихонечку. Продолжаем слушать потрясающую музыку и быть на одной волне. И я предлагаю нам с вами дальше согреваться под трек Ирины Дубцовой «Любовь». Fast Family и группа «Звери» тоже обещали быть с нами, поэтому встречайте уже скоро.

Послушала группу «Звери» и знаете, о чем подумала? Вот помните сказку про репку, которую всей семьей тянули из земли? Наши предки ведь неспроста ее так обожали и звали вторым хлебом. Оказывается, в обычной репе витамина С во много раз больше, чем в лимонах или апельсинах. В общем, надо как-то поговорить предметнее об этом чудо-продукте, решила я. И сегодня в рубрике «Вкус жизни» через 10 минут именно о нем. Ну а пока мы настраиваемся на теплый вечер четверга. У меня для вас приписано кое-что по-настоящему горячее. Сергей Лазарев, Вика Дайнека и очаровательная Марфа тоже с нами.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Помните детскую сказку? Посадил дед репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Ну вот определенно, дед знал, за какой клад борется. С тех пор, как этот корнеплод уступил место картошке, мы забыли о нашем главном славянском суперфуде. А между прочим, зря. Сегодня поговорим о репе и о том, чего точно не напишут в детских книжках. Факт первый. Медицинский. Витамина С в репе намного больше, чем в лимонах или апельсинах. Но главный секрет – это редкое вещество глюкорафанин. Это мощнейший природный щит против диабета и даже раковых клеток. Хотите крепкий иммунитет без аптечной химии? Верните репу в рацион. Факт второй. Переворачиваем представление о косметологии прямо сейчас. Если смешать сок свежей репы с репейным маслом, получится мега-сыворотка, которая останавливает выпадение волос лучше дорогих брендов. А маска из отварной репы со столовой ложкой оливкового масла – это моментальный корейский эффект стеклянной кожи. Лицо сияет, морщинки разглаживаются, чистая магия янтарной кислоты. Но и на кухне это не просто проще пареной. Попробуйте сделать из нее тонкие чипсы в духовке или запечь в фольге с медом и тимьяном к мясу. Всего 30 калорий на 100 граммов. Идеальное комбо для тонкой талии. Так что не ждите, пока вырастет большая-пребольшая. Можно уже прямо сейчас отправляться в овощной отдел. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Провожаем город 312 и включаем свои самые лучезарные улыбки, друзья, потому что сегодня весь мир отмечает неофициальный, но такой теплый день солнечных улыбок. Ну и ученые давно доказали, одна искренняя улыбка в любое время суток мгновенно снижает уровень стресса в организме и заставляет мозг вырабатывать гормоны счастья. Я искренне улыбаюсь вам, друзья. Ну а вы можете улыбнуться своему отражению в зеркале и давайте ловить яркие любимые наши хиты без перерывов на рекламу и разговоры. С нами Зиверт, Стас Пьеха и группа «Хай-фай». Не пропустите!

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Материнский капитал на второго ребенка в следующем году может превысить 1 000 000 рублей, если семья ранее не получала такую выплату, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Размер мат-капитала увеличится также на 6,8%, то есть на уровень фактической инфляции, отметил министр. Отдельно он остановился на корпоративных программах поддержки. Так, единовременные выплаты при рождении ребенка в размере 1 000 000 рублей установили уже 227 предприятий страны, пишет РИА Новости. В Екатеринбурге дали тепло во все социальные здания и почти в 99,5% жилых домов. В оставшихся домах отопление пока отсутствует из-за аварийных ситуаций, сообщили в пресс-службе мэрии. Ход подачи тепла и ликвидацию аварий городские власти контролируют в ежедневном режиме. По вопросам запуска отопления горожан призывают в первую очередь обращаться в УК или ТСЖ. Также можно получить информацию в городской единой дежурно-диспетчерской службе, пишет «Новый день». В Москве сегодня простили с Анатолием Кашпировским. Церемония прошла в Большом зале прощания на Троекуровском кладбище столицы. На нее пришли десятки людей, в том числе родные, друзья, коллеги и поклонники. Похороны пройдут в закрытом формате. Напомню, Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Кашпировский получил известность в конце 1980-х на телевидении. В эфире он давал установки на здоровье и богатство. В научном сообществе методы Кашпировского критиковали, напоминает РБК. Две постановки театра «Урал-опера-балет» номинированы на национальную оперную премию «Онегин». Это «Сивильский цирюльник» и «Мефистофель». Экспертный совет премии рассмотрел 159 заявок. В шорт-лист вошли 12 театров и 18 солистов, пишет областная газета. И напоминает, что опера «Сивильский цирюльник» – это премьера 25-го года. «Мефистофель» – единственную законченную оперу итальянского классика Арриго Бойта в «Урал-опере» презентовали в этом году. Церемония награждения состоится 28 ноября. Официальный доллар 85,48, евро 96,33.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска АО «Медицинские технологии. Сеть многопрофильных клиник здоровья 365». Завтра, в пятницу, 9 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем плюс 7, плюс 9.
0: Реклама. Сердце радостно бьется от прекрасных новостей. Клиника сердца теперь в составе медицинских центров «Здоровье 365».
3: Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Выбирайте клинику сердца. Выбирайте «Здоровье 365». 8 марта, 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-6501.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: растворяемся в уюте вместе со Звонким. Его простые слова – это именно то, что нужно было этим вечером. Кстати, наш Екатеринбург к этому октябрю тоже стал еще комфортнее и уютнее. Во всех районах как раз завершили установку больше 120 новых красивых остановок. Теперь ждать любимого человека на свидании в разгар осени кому-то будет куда приятнее. А мы продолжаем согревать вас лучшими треками. Дуэт Анжелики Варум и Леонида Агутина прямо сейчас на радио «Лето». NY и «Паршута» тоже скоро с яркими и любимыми нашими хитами.
1: Как

Привет, лучшая возможность выручить человека – это просто вовремя подарить ему хорошую улыбку. А сегодня, между прочим, Международный день солнечных улыбок. Ну а если это вас особо не согрела информация, не спешите кутаться в шарф, просто сделайте громче радио «Лето» в динамиках или в наушниках на пару делений погромче и наслаждайтесь музыкой, потому что она физически нас согревает и заставляет сердце биться чаще. Слушаем вместе группу «Винтаж», «Серебро» и «Омегу». 20 минут без перерывов на рекламу и разговоры. Дальше на 98.9 FM и на нашем сайте radioletofm.ru.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Рост тарифов связи могут привязать к повышению расценок ЖКХ. Минцифры России будет ориентироваться на запланированный рост коммунальных тарифов при оценке возможного повышения цен операторами связи. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на форуме «Цифровые решения». Он пояснил, что в России перестал расти мобильный трафик, но операторы должны продолжать инвестировать в инфраструктуру, в том числе для замены иностранного оборудования, пишет «Коммерсант». Серьезный пожар разгорелся сегодня в Екатеринбурге на Уралмаше в частном секторе на улице Орловской, 57. Загорелся жилой дом. Спасатели сообщили, что горят надворные постройки. Площадь возгорания 150 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 9 человек личного состава, 2 единицы спецтехники, пишет «Ядин». Кировский райсуд Екатеринбурга не стал помещать под стражу 14-летнего школьника, который распылил перцовый баллончик в вагоновожатую. Мерой пресечения стал запрет определенных действий. Вечером 5 октября водитель трамвая номер 12 заметила на сцепке состава школьника. Она остановилась, пыталась согнать подростка, а он брызнул ей в лицо из баллончика. Женщина получила ожог глаз. Подростка задержали, завели уголовное дело. По статье хулиганства ему грозит до 6 лет колонии, пишет «Новый день». Нобелевская премия по литературе присуждена канадской писательнице Энн Карсон. Она отмечена, цитирую, «за смелые инноваторские произведения, которые в игривом диалоге с классической традицией создают новые формы для современной литературы», говорится в сообщении Нобелевского комитета. Также отмечено, что Энн Карсон успешно сочетает написание стихов с переводами и преподаванием в университетах. Кроме того, сотрудничает с художниками, хореографами и театральными режиссерами. Комитет выделил несколько произведений писательницы: эссе «Горько-сладкий эрос», «Экономика утраченного», «Автобиография Красного» и поэму «Нокс», пишет газета.ру. Официальный доллар 85,48, евро 96,33.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в пятницу, 9 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 3 до 5 градусов тепла, на днем плюс 7, плюс 9.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

сказать, что Владимир Пресняков в эти дни тоже настоящий счастливчик, потому что его супруга Наталья Подольская публично простила ему недавний курьез на концерте, когда музыкант слишком сильно вошел в образ и, так знаете, приобнял восторженную фанатку. В семье снова гармония, а у нас с вами яркие, любимые наши хиты.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Вы точно его видели хотя бы раз, когда собирали шкаф, например. Это тот самый маленький деревянный цилиндрик, который вечно теряется в коробке. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «шкант». Это он соединяет детали намертво без единого гвоздя. Откуда же появилось слово «шкант»? Оно пришло к нам из немецкого языка. «Кант» — это грань или ребро, а «ди-шкант» в голландском и немецком корабельном деле означало «крепежный шип». Наши плотники подслушали, переначали на свой лад, и получился «шкант». И сегодня «шкант» мы встречаем буквально везде, от сборки кухонных гарнитуров до строительства огромных деревянных срубов. Там «шканты» размером с хорошую скалку. В общем, «шкант» — это идеальный пример того, как маленькая деталь держит на себе целую империю. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Ангела Максим на радио «Лето». И, кстати говоря, кому-то очень повезло, потому что она недавно устроила секретную вечеринку для фанатов в честь юбилея своего первого винила и лично подписала 1000 пластинок. Вот такая любовь к слушателям. Ну, а мы с вами ловим 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры, которые помогают нам с вами объезжать пробки в Екатеринбурге. Группа «Total», «Добро» и раньше всех с нами, со всей своей любовью, Юлия Зиверт.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. В работе российских сайтов и приложений произошел массовый сбой, сообщают сервисы «Детектор 404» и «Даун Детектор». Неполадки начали фиксировать после пожара в дата-центре Яндекса в рязанском городе Сасов. Работу дата-центра полностью приостановили. В компании предупреждали о том, что некоторые сервисы могут быть временно недоступны. Позднее сообщалось, что возгорание на кровле объекта произошло после атаки беспилотников. В расположенных рядом жилых домах были выбиты окна. Одним из первых заметных сбоев стала проблема с Яндекс.Почтой, отмечает Москва-24. В Кольцово в Екатеринбурге задерживаются рейсы. Это связано с режимом опасности от беспилотников, который сегодня действовал около 3 часов во всем Уральском округе, а также с ограничением работы Екатеринбургского аэропорта. Так, согласно онлайн-табло Кольцово, задерживаются с вылетом самолета в Ереван, в Уфу, в Санкт-Петербург и в Волгоград. В Москву один рейс уральских авиалиний отменен, еще один рейс этой авиакомпании задержан. 25 новых автобусов прибыли в Свердловскую область в рамках программы льготного лизинга Минтранса. Всего в этом году по этой программе планируют поставить 132 машины в 5 муниципалитетов региона, сообщили в департаменте информполитики. Новый транспорт уже распределили по городам области. Так, в Краснотуринск отправили 3 автобуса, в Верхнюю Пышму 6, в Екатеринбург 16. Всего Екатеринбург должен получить 105 машин, Ревда еще 12 и 6, еще Каменск-Уральский, сообщает Ядин. Под Екатеринбургом медведь неожиданно вышел на трассу под автомобиль. Инцидент случился вечером 7 октября на дороге в сторону Старопышминска. По словам автомобилистки из Березовского, зверь выскочил перед ней на проезжую часть в сторону тропы здоровья. К счастью, никто не пострадал, но на автомобиле осталась небольшая вмятина, пишет Ядин. Напомню, этой осенью медведи стали чаще выходить в населенные пункты и на дороге. Специалисты и охотники называют основной причиной нехватку корма в лесах. Официальный доллар 85,48, евро 96,33.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска АО «Медицинские технологии. Сеть многопрофильных клиник здоровья 365». Завтра, в пятницу, 9 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем плюс 7, плюс 9.
3: Реклама. Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники здоровья 365 на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники здоровья 365. Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

час на радио «Лето». Только что Мари Краймбрери открыла, и мы, друзья, согреваем планету. Привет всем, кто прямо сейчас поймал радио «Лето» в онлайне на radioleto.fm.ru. Не будем ждать, и мы с вами впереди. У нас классный хит от Алексея Воробьева, легендарный А-студио, ну и немного космической тематики от Вани Дмитриенко. Включайте громче и движемся дальше. Здесь Катя Савельева. Еще ровно час мы будем вместе.

0: Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. Около 140 рейсов задержали, либо отменили сегодня в трех московских аэропортах, сообщает «Осторожно, Москва». Больше всего изменений в расписании произошло в Шереметьево, 65. Московская область сегодня подверглась атаке беспилотников. В результате ударов в подмосковном Подольске погиб 57-летний мужчина, ранена 37-летняя женщина. Возник пожар в многоквартирном доме, выбило стекла, загорелось несколько автомобилей, сообщил глава региона Андрей Воробьев. В Екатеринбурге возбуждено еще одно уголовное дело по факту нападения подростков на кондуктора трамвая. Как сообщили в СКР области, на женщину напала толпа школьников, у нее рассечена бровь, потребовалась медпомощь. Дело завели по статье хулиганства. За сутки до этого 14-летний подросток Зацепер брызнул в лицо вагоновожатой газовым баллончиком, когда она пыталась согнать его с вагонной сцепки. Школьник также был задержан. В четверг ему избрали меру предопределенных действий. Уголовное дело тоже завели по статье хулиганства. Потепление в Свердловской области продолжится в пятницу и в выходные, но улучшение погоды будет недолгим и незначительным. Почти каждый день до будущей среды ожидаются небольшие дожди, кроме субботы, тогда днем до плюс 14 и солнце. В воскресенье днем и до плюс 15, но с осадками, обещает Росгидромет. По ночам в ближайшее время плюс 5, плюс 7 градусов, а к будущей среде ночная температура упадет почти до 0, до плюс 2. В этом году вернулся в моду культовый аксессуар из 2000-х, сообщается на сайте журнала Vogue. Это зигзагообразный ободок для волос. Это подтвердила, в частности, актриса и певица Элла Брайт, звезда сериала «Вне кампуса» на показе бренда Miu Miu в рамках недели моды в Париже. Ранее в таком ободке зигзаги снялась для рекламной кампании Miu Miu манекенщица Хейли Бибер. На подиум бренда в нем вышла актриса Хлоя Савиньи. Ну а супермодель Белла Хадид носит ободок в повседневной жизни, отмечает Лента.ру. Официальный доллар 85,48, евро 96,33.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в пятницу, 9 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 3 до 5 градусов тепла, на днем плюс 7, плюс 9.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

прошел себя не только в отребил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Рост тарифов связи могут привязать к повышению расценок на ЖКХ. Минцифры России будет ориентироваться на запланированный рост коммунальных тарифов при оценке возможного повышения цен операторами связи. Об этом сообщил министр цифрового развития Максуд Шадаев на форуме «Цифровые решения», пишет «Коммерсант». Министр пояснил, что в России перестал расти мобильный трафик. При этом операторы должны продолжать инвестировать в инфраструктуру, в том числе для замены иностранного оборудования. В Екатеринбурге возбуждено еще одно уголовное дело по факту нападения подростков на кондуктора трамвая. Как сообщили в СКР области, на женщину напала толпа школьников, у нее рассечена бровь, потребовалась медпомощь. Дело завели по статье хулиганства. За сутки до этого 14-летний подросток Зацепер брызнул в лицо вагоновожатой газовым баллончиком, когда она пыталась согнать его с вагонной сцепки. Школьник также был задержан. В четверг ему избрали меру предопределенных действий. Уголовное дело тоже завели по статье хулиганства. Потепление в Свердловской области продолжится в пятницу и в выходные, но улучшение погоды будет недолгим и незначительным. Почти каждый день до будущей среды ожидаются небольшие дожди, кроме субботы, тогда днем до плюс 14 и солнце. В воскресенье днем и до плюс 15, но с осадками, обещает Росгидромет. По ночам в ближайшее время плюс 5, плюс 7 градусов, а к будущей среде ночная температура упадет почти до 0, до плюс 2. В этом году вернулся в моду культовый аксессуар из 2000-х, сообщается на сайте журнала Vogue. Это зигзагообразный ободок для волос. Это подтвердила, в частности, актриса и певица Элла Брайт, звезда сериала «Вне кампуса» на показе бренда Miu Miu в рамках недели моды в Париже. Ранее в таком ободке зигзаги снялась для рекламной кампании Miu Miu манекенщица Хейли Бибер. На подиум бренда в нем вышла актриса Хлоя Савиньи. Ну а супермодель Белла Хадид носит ободок в повседневной жизни, отмечает Лента.ру. Официальный курс доллара на пятницу 85.42, евро 95 рублей 47 копеек.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра в пятницу 9 октября в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем плюс 7, плюс 9.
0: Реклама. Сердце радостно бьется от прекрасных новостей. Клиника сердца теперь в составе медицинских центров «Здоровье 365».
3: Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Выбирайте клинику сердца. Выбирайте «Здоровье 365». 8 марта, 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-6501.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.

0: Очень сложно.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

слушаете «Радио Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите «Включи «Радио Лето».

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа утра.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.